0: Это было очень сложно. Я не сдерживал эмоций. Я не понимал, как я все еще иду.
1: Я очень хочу, чтобы вот это восхождение стало символом, чтобы вы до конца боролись.

0: Некоторые не вспомню. Вот я все сказала, которые вспомнила.
1: Я прекрасно понимал, куда я еду, и в любом случае была какая-то доля вероятности, что я могу не вернуться. Поэтому, конечно, безумно счастлив.
2: Тревожность была, но я молилась, верила и ждала дома.
3: Я понял, что это та история, которая должна жить и которая должна продолжаться во имя тех людей, которые, возможно, в какой-то степени когда-то потеряли вкус жизни, смысл жизни. Жизнь — это самое главное, что у нас есть. И поэтому вот ради этой жизни нужно бороться.
4: Das waren die RTDE-Nachrichten. Mein Name ist Marco Jankowiak. Im Anschluss sehen Sie die Fortsetzung der Dokumentation Völkermord. Gerechtigkeit ist unvermeidlich. Die nächsten Nachrichten folgen um 20 Uhr. Bis gleich.

0: Это было очень сложно. Я не сдерживал эмоций. Я не понимал, как я все еще иду.
1: Я очень хочу, чтобы вот это восхождение стало символом, чтобы вы до конца боролись.

0: Это было очень сложно. Я не сдерживал эмоций. Я не понимал, как я все еще иду.
1: Я очень хочу, чтобы вот это восхождение стало символом, чтобы вы до конца боролись.

0: Я прекрасно понимал, куда я еду, и в любом случае была какая-то доля вероятности, что я могу не вернуться, поэтому, конечно, безумно счастлив.
1: Тревожность была, но я молилась, верила и ждала дома.
2: Я понял, что это та история, которая должна жить и которая должна продолжаться во имя тех людей, которые, возможно, в какой-то степени когда-то потеряли вкус жизни, смысл жизни. Жизнь — это самое главное, что у нас есть. И поэтому вот ради этой жизни нужно бороться.
3: Das waren die RTL.de Nachrichten. Mein Name ist Marco Jankowiak. Im Anschluss sehen Sie das exklusive Interview mit Gerhard Emil Fuchs-Gitowski und Klaus Koch. Die nächsten Nachrichten folgen morgen um 17 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht. Bis dann.
4: Auf die Aufräumarbeiten. Oh!
5: Step by step.
6: We went to the North Korean.
7: Sehr groß.
8: Oh, ich dachte sehr gut.